0: Хоцо айбетейн. Хоцо айбетейн. Да те бока му кейс.
1: Тепа Йохова.
0: Я.
1: Пилия хави тие. Лвака китюри. Вайчет веран Йохова.
0: Yes.
1: Бишопу хаваса.
0: А.
1: Тиму фтава вачун тате бишопу.
0: Май, май.
1: Тека му вина се сей. Да.
0: Да.
1: Кина ле му ли.
0: Ребат.
1: Дикалеги сокай.
0: Да.
1: Тейки тан Йохова.
0: Будимо пила.
1: Тримо пила.
0: Десас.
1: Тимо фунта теви шопо. Яна ле сепо мри. Вона ли са лука уама сяна ори. Ори ха холи. Хон та теви шопо. Леки тен лей.
0: Yes.
1: Тей Йохо.
0: Тей Йохова.
1: Так, а ты можешь дать тебе еще
0: опыт. Да, пока мы кейс.
1: Вот ты кейс на Йохова. Ты мать на нас осветили.
0: Исас. Исас.
1: Еще пока мы на хупу на сети. А ты попадка в бояка. Кикарь ты есть.
0: Yes.
1: Ты можешь дать тебе еще опыт. Ты можешь дать тебе еще опыт. Я на лице опыт.
0: Kalibanda tibo kamuiki.
1: Tibo kamuiki.
0: Kalibam shawa.
1: Amen.